кога срце мене дева на тебе, се пълни срце као река.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
3: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание каждой детали.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю». Масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Доброе утро каждому, кто настроился на частоту 107.7. Друзья, мне кажется, что можно уже поздравить тех, кто, во-первых, проснулся в понедельник, во-вторых, приготовил или только ест свой завтрак. В любом случае, поводов для улыбки найдется много, и это здорово. А еще для тех, кто не успел выйти на улицу, скажу, что погода, несмотря на то, что обещают нам синоптики, великолепная. Даже не холодно, а вот как раз-таки жарко.
2: Как-то да, на удивление, потому что вчера я смотрел прогноз погоды, там писали плюс 15 градусов и дожди, и всякое такая вот погода, но надеемся, что сегодня понедельник, потому что понедельник это день тяжелый, но над нами смягчится, а вот завтрашнего дня все, можете запускать осень, мы будем готовы. Доброе утро всем, друзья, в студии Александр Волков, София Шерсвит. Ближайшие 4 часа проведем вместе с вами, это шоу «Хорошее начало».
3: Ты кружишь мне голову и вся...

мечтай, жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое дело.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Один сколотый зуб может изменить всю улыбку. А если повреждение оставить без внимания, зуб может продолжить разрушаться. Но сегодня восстановить даже заметный дефект можно бережно и эстетично. Не прячьте улыбку, восстановите ее. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
3: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково»

0: ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
1: Где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам. Появляется новый герой.
2: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, 7:49 столица. Давайте же узнаем, что для нас сегодня приготовили звезды.
2: Начнем с Овнов. Сегодня вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного. Его лучше утолить сразу, ибо в запущенных формах он может принимать довольно неприятные формы.
1: Тельцы, сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах. Даже не только потому, что иногда надо позаботиться о себе, просто никто не будет нуждаться сегодня в вашей помощи. А если будут, то помочь вы им не сможете ничем.
2: Близнецы, сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода. Посему лучше провести день подальше от легкобьющихся предметов, а лучше от людей.
1: Рак, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах. Напрасно мучаетесь, пусть даже вы и не знаете, что делать сейчас. Вам нынче особенно легко будут удаваться изящные импровизации.
2: Львы, прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение, так что если вы чувствуете, что должны поступить определенным образом, но не в состоянии объяснить причину, действуйте.
1: Дева, сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплины и послушания. Не пытайтесь перебороть свою импульсивность, только устанете. Ей тоже можно найти применение.
2: Весы, всякий эксперимент по-своему рискован, но не попробуешь, не узнаешь. Примите меры пожарной безопасности, можете приступать, у вас получится.
1: Скорпионы, сегодняшний день может начать очередную полосу неудач. Однако в ваших силах сократить ее длительность до минимума. Небольшое умственное усилие, и к вечеру все снова будет в порядке.
2: Стрельцы, сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Хорошо, что хоть не бурном.
1: Козерог, сегодня вы будете подобны динамо-машине. Не в том смысле, что будете кого-то обманывать, а все это будет связано с тем, что вы сегодня исключительно подвижный, причем не только физически. Любая задача, которая будет на вашем пути, будет разрешена мгновенно.
2: Водолеи, готовы вы к этому или нет, но сегодня начнется новый виток вашей карьеры. Вам стоит быть максимально уверенным в своих силах или, по крайней мере, сделать вид, что это так.
1: Рыбы, сегодня вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным. Ну, как часто бывает так с понедельниками. Поэтому, друзья, сегодня почаще просто улыбайтесь.
0: Под козырьком.

0: сказки старого котла на Интер FM.
1: Друзья, сегодня такое волшебное настроение, несмотря на то, что календарь нам показывает, что сегодня только понедельник, но в любом случае, если вдруг ваш день не задался, то помните, там, где заканчивается обычный мир и начинается сказка, там стоит старый котел. Первое фэнтези-пространство в Тирасполе. Здесь варят кофе и волшебные напитки, которые хранят магические артефакты и создают атмосферу, где любимые истории становятся немного реальнее. Старый котел – место, с которого начинается ваше приключение.
2: Адрес – это Тирасполь, Котовского, 34, сразу за домом книги, страничка в Инстаграме «Старый котел» и подарок, кстати, от старого котла соответствующий. Путь героя требует сил, поэтому старый котел приготовил бодрящее зелье и провиант для дальнейших странствий, потому что спасать сказочные миры на голодный желудок – это идея сомнительная. А для того, чтобы выиграть этот подарок, вам необходимо дозвониться к нам в студию, номер телефона в Тирасполе 6-177, и ответить на наши сказочные вопросы. Итак, друзья, поехали.

0: «Сказки старого котла» на Интер FM.
1: Но погрузиться сегодня в магическую атмосферу решила у нас Светлана. Светлана, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Настроение после выходных, хочется домой почему-то.
1: Ну, смотрите, мы, конечно...
2: вообще работать надо.
1: Ага, ну выходные мы вам не обещаем, но немного магии добавить в этот день точно сумеем. Вы готовы
2: Хорошо.
1: К нашим заданиям? Смотрите.
2: Да.
1: У нас будет викторина из 3 вопросов, и ваша задача справиться с ними.
3: Итак, Светлана, если вы готовы, то вопрос первый. Вопрос «Правда или ложь?». Итак, в «Русалочке» Ариэль меняет голос на человеческие ноги. Правда это или нет?
2: Вообще да.
3: Ну,
2: к сожалению.
3: Мы свидетелями этого не были,
2: но
3: считаем, что это правда. Конечно же, аплодисменты.
1: Следующий наш вопрос. Кто это делает? Может предсказать будущее по хрустальному шару? Провидец, алхимик или библиотекарь?
2: Провидец.
1: Отлично.
3: Совершенно верно. А вот вы сможете, как провидец, предсказать, какой будет наш следующий, третий вопрос?
2: Честно, нет.
3: Поэтому мы вам подскажем. Но пока вот вопрос зададим, но варианты ответа сразу не будем давать.
2: Хорошо.
3: Какое животное помогло дюймовочке добраться до теплых краев?
2: Ласточка.
3: Вот, совершенно верно. И эта ласточка в клювике несет вам подарки от старого котла. Это вкусный провиант и бодрящее зелье для странствий, потому что вот хочется домой, но и хочется ведь тоже что-нибудь вкусненькое съесть. Но перед тем, как домой возвращаться, можно как раз заглянуть в старый котел.
2: Можно.
3: Кому приветы будут?
2: Хочу вам передать привет. Спасибо большое, что вы в течение дня рабочего и дома радуете музыкой, радуете своими положительными эмоциями. И всем, конечно, хорошего рабочего дня, начала хорошей рабочей недели, чтобы она вся так продлилась. И всем в сезон, конечно, беречь себя, потому что сейчас сезон болезней. Здоровье важно.
3: Да, сейчас непростое такое время, поэтому, друзья, берегите себя и следите за своим здоровьем. Если чувствуете недомогание, не надо геройствовать, на работу идти не нужно. Вызывайте врача, оставайтесь дома и лечитесь. Вы оставайтесь на линии, мы за эфиром расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» — это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
4: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика «Топ» и «Глобал». Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 2 часа дня в Тирасполе. Здравствуйте. 14 пожаров случилось в Приднестровье в выходные. Никто не пострадал. А сегодня с утра на выезде из Тирасполя сгорела Тойота. Кадры ЧП у поста ГАИ на Одесском шоссе опубликовал ТСВ в соцсетях. По словам водителя, из-под приборной панели пошел дым. Он успел остановить машину, использовал огнетушитель, но пламя сбить сумели только пожарные. Тойота полностью выгорела. Фестиваль вина, штурм крепости и салют. Бендеры с размахом отметили свой 618-й день рождения. Как всегда, праздник прошел в крепости в парке Невского. Гости увидели реконструкцию осады цитадели и боя 18 века, когда войска графа Панина штурмом взяли бендерскую крепость с гарнизоном янычар. В постановочном бою участвовали 80 человек, одетые в костюмы тех времен. Зрелищность придавала пиротехника. Вместе с тысячами зрителей за штурмом наблюдал и вице-премьер Виталий Нягу. Такие реконструкции важны, особенно для молодежи. Они передают дух времени, отметил Нягу. В парке Невского работали национальные подворья, ярмарки, выставки. Определили лучшего челентана, мастера давить виноград. И, конечно, в день Бендер танцевали молдавскую хору. Продолжаем выпуск. Президент утвердил новую госпрограмму «Учебник». Как и предыдущая, она пятилетняя. За это время на обновление книжного фонда школ, колледжей и техникумов государство направит свыше 4,5 миллионов рублей. В Приднестровье по программе «Учебник» уже издано и куплено 58 наименований разных пособий. И для коррекционных школ тоже. К печати подготовлены еще 16. Их планируется выпустить в следующем году. Учебную литературу нужно обновлять. Многие книги ветхие. К тому же образовательные программы меняют. Часть Каменки завтра останется без воды. Речь идет о районе «Консервный завод». Водоканал займется профилактикой сетей, поэтому подачу воды отключат утром, вернут к 5 вечера. Жители сегодня просят сделать необходимый запас. Сегодня еще плюс 20, а завтра температура воздуха составит около 12-14 градусов. Синоптики прогнозируют дожди местами. Погода изменится с приходом циклона «Черноморская депрессия». Он уже близок, уверяют гидрометцентры, метеосайты. Сейчас в Тирасполе плюс 17. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован.

0: Итак, на часах уже 14.19, середина практически понедельника пролетела, но перед ним были выходные. Выходные достаточно интересные, красочные, с днем города, город Бендеры. И если у вас есть оттуда классные фотографии, может быть, есть очень крутые какие-нибудь видео, присылайте их в Viber, плюс 373-533-6177. Ну и делитесь, как ваши впечатления, как все прошло, насколько было интересно и, конечно же, что вам запомнилось больше всего.
1: Между прочим, на прошлой неделе мы разыгрывали пригласительные на представление во Дворце Республики, между прочим, и к нам уже прилетает фидбэк в наш Вайбер. Говорят люди, что понравилось, душой отдохнула, сходила на представление. И, кстати, друзья, мы еще будем разыгрывать билеты весь сезон от Дворца Республики на самые разные спектакли, потрясающие, чудесные, которые даже, если вы видели, обязательно стоит еще посмотреть. Ну, а пока продолжаем этот понедельник на волне прекрасного настроения и душевного комфорта. На улице пока еще достаточно тепло, радуемся этому и слушаем любимую музыку.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В республике 3 часа дня. Здравствуйте, вы слушаете новости. Собрание народа Приднестровья против экономического давления Молдовы пройдет в Тирасполе 23 октября. Прийти на площадь Суворова призывает всех общеприднестровский народный форум. Заявление ОНФ подчеркивается, блокадные решения Молдовы в последние годы фактически сводят на нет работу промпредприятий Приднестровья. Под угрозой безработицы тысячи трудящихся, бюджет недополучит десятки миллионов долларов, что ставит под угрозу выплаты зарплат, пенсии и соцпособий, говорится в заявлении ОНФ. Народное собрание пройдет в следующую пятницу на площади Суворова в 12:00. Другим темам, такси влетело в многоэтажку. Это случилось сегодня в столице на улице Милева. Перед этим такси марки «Тойота» снесло припаркованную на обочине машину. Видео аварии опубликовал ТСВ. Очевидцы сразу вытащили водителя. По предварительным данным, серьезных травм он не получил, сработали подушки безопасности. Стало плохо за рулем, пишут в водительских чатах. Сейчас информация уточняется. До 8 лет грозит грабителю из Молдовы из-за нападения на женщину в Гийске. Двери ее дома были открыты, мужчина зашел и притаился. Вылез вечером с ножом, когда хозяйка укладывалась спать. Женщина отбивалась и получила много ран. Отдала нападавшему все деньги – 600 рублей. Милиция быстро нашла грабителя в Запорожке неподалеку. Ему 63, нерассудимый, приехал из Молдовы. За разбой его ждет очередной срок лишения свободы. Продолжаем выпуск. В Приднестровье возродили традицию крестного хода по воде. Первый прошел накануне от Бендер до Меринеш, это 12 километров. Священники, первые лица республики, прихожане на лодках и катерах проплыли с молитвой по Днестру. Молились верующие на берегу. Крестный ход нашел отклик у приднестровцев и, уверен, станет традиционным, отметил в своем телеграм-канале президент Вадим Красносельский. И о погоде в столице +16. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю». Масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. «Золотая капля» – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Твои глаза.
1: Можешь лучше? Докажи! В утреннем шоу «Хорошее начало» проснись и пой на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Внимание, новинка в магазинах «Керамин». Мечтаете о красивом доме? Самое время воплотить мечту в реальность. В магазинах «Керамин» новое поступление керамической плитки. Модные дизайны, стильные коллекции и цены, которые приятно удивят. Для кухни, ванной и прихожей найдите свою идеальную плитку у нас. Магазин «Керамин». Приходите за плиткой, влюбляйтесь в свой интерьер.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
2: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
3: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

экспрессивная. Люся Чеботина, ее малыш на 107.7, 15.49. Друзья, понедельник. Какой у вас понедельник? Легкий, тяжелый? Делитесь, рассказывайте, поддержу вас. Я, Марианна Логинова, в студии еще несколько часов. Ровно в 16 самые последние новости. Ну а в следующем части здесь говорим о кино. Не уходите.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: И шли они долго-долго через лес, полный сказочных существ и волшебства. И, наконец, очутились у старого котла. Но это уже совсем другая история.
1: Чудеса и магия, герои и приключения. Все это в программе «Сказки старого котла» на Интер-ФМ.

0: слушай свое радио. Интер-ФМ.
1: Мне приснилось небо Лондона.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю» – масло.

0: ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Ковры и ковровое покрытие высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Подарок рыбничанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитной пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
3: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
4: Осенний сезон уже начался. Самое время пересмотреть любимые образы и добавить новые детали. В ювелирной сети «Ауреола» скидки до 20% на весь ассортимент до 31 октября. Украшения на любой случай, для себя, для особенного момента или в подарок. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые, лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи

Здравствуйте, мы говорим вам здравствуйте. Добрый вечер, друзья. Марианна Логинова здесь, по-прежнему в студии Интер-ФМ 107.7. Ну что, самое время поговорить о погоде на завтра. Завтра у нас 13 октября. Действует по-прежнему штормовое предупреждение от наших синоптиков. Ожидается облачная погода, временами дождь, так что, выходя из дома, зонтики не забываем. И главное, не теряйте их, не забывайте их ни в маршрутках, ни в

троллейбусов нигде не забывайте. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью по северу плюс 9, плюс 11, по югу плюс 10, 12. Ну а что же днем по северу? Температура плюс 11, плюс 13, а по югу плюс 12, плюс 14. Так, знаете ли, значительно холоднет, ну и 13 октября, не забывайте. В последующие сутки без существенных осадков, небольшое понижение ночной температуры воздуха. Солнце взойдет в 7.16, а зайдет в 18.18. Вот такая, друзья, погода завтра. Вам приятного вечера. Двигаемся дальше с музыкой Интер-ФМ.

0: месяцев. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Криково» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Криково». Тирасполь, улица Правды, 14, телефон 0533-94-104.
2: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
3: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
4: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов.

А напоследок я скажу, что называется, прощаюсь, друзья, до завтра. Завтра обещайте быть 7 до 11 шоу «Хорошее начало». Проведу я и Эльдар. Будет весело, будут призы, подарки. Гадаем по книге. Если есть вопросы, хотите предсказаний, пишите уже сейчас Viber плюс 373-533-6177. Пишите вопрос. Какая страница и строчка сверху, снизу. Обещаем завтра ответить на ваш вопрос. У нас есть специальная книга «Непокорная» Беатрис Смол. Вот она у меня в руках. Так что пишите, не стесняйтесь. Ну а пока, приятного вечера, ну и традиционно.

облачно, временами дождь, ночью 10-12 тепла, днем на 2 градуса выше. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.

0: в эксклюзиве.
1: Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
2: Вас беспокоит гайморит? Боли и шум в ушах? Серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшее от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь.

0: Ждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеящихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37-211-83.
0: Вас беспокоит гайморит, боли и шум в ушах, серные пробки? Детям и взрослым быстро и эффективно помогут свечи ушные восковые. Лучшие от природы для вас. Пробуйте и убеждайтесь. Свечи ушные восковые. Спрашивайте в аптеках.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. На фабрике мебели «Хай-Тек» теперь действует скидка по дисконтной карте «Хай-Тек» при заказе корпусной мебели. Закажите корпусную мебель по индивидуальному проекту и создайте интерьер своей мечты со скидкой. Подробности по телефону 775-775-22. Мы гарантируем качество и внимание к каждой детали.
1: Солнце в каждой капле. Наше подсолнечное масло «Золотая капля» – это чистое золото природы. Настоящий вкус. Идеально для жарки, салатов и выпечки. Попробуйте «Золотую каплю». Масло, которое делает еду по-настоящему вкусной. Золотая капля – солнце на вашей кухне. Продукт сертифицирован в Приднестровье. Ищите в магазинах вашего города.
2: Праздник начинается с правильного места. Ресторан «Мираж», уют, тепло и внимание к каждому гостю уже более 20 лет. Здесь приятно во всем. Стильный интерьер, вкусная кухня, приветливый персонал. Ждем вас по адресу: проезд Магистральный 2А, мост ПХБО. Бронируйте по телефону 775-67-30.
3: Подарок рыбничанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Рыбнице. Улица Кирова, 153. Остановка «Центр». Телефон или вайбер 37-211-83.
4: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
5: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

smack. Smack. Smack. Smack. Smack. Smack. Smack. Smack. Smack.

smack. Smack.